0: killing the joke. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Sonidos clásicos. Continente.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,